0: обратим к тебе. На рассказ бана Рихтера можешь свою корову на скутку привез пред славный суд.
1: Не судца е, пан Полгар. Вон концом е не судца пред славный суд. Повецте, нех мало позговею, ким ю троху обчешем, обрядим.
0: На рассказ. Но, добре, кравяр, повем. Так тогда здрави останьте.
1: Здрави ходьте, пан Полгар, здрави ходьте. От зубов паном Рихтаром. И не будете си ви с моей теличкой гамби мастить. Протягнем вам по поднос инакшим масным перцем.
2: Ну ж, odpítam pekne vaše kráľovské hlavy.
3: No.
2: Vyviedol som kravu na tok a tam pri čistej vode som ju obriadil. Meso som povešal na pánty, že ho budem ako na druhý deň predávať. A kožu som vypchal na drevené šťuligy. Vrátim ju reku krajcovi. Veď aj jeho drevená krava len na takých šťuligách stála.
1: Aj, lenže čo sa nestalo.
4: Dáva sa na všeobecnú známosť. A to na rozkaz pána Richtára, že kto sa od kraviara Kuba opováži zo zabitej kravy, čo je len za babku kúpiť, utratí i meso, i peniaze. A, a, a.